0: Kuka koje, už je tut obštenija. Už molču, navod pra отношения. Я хотел бы простить, но стяной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

0: Атмосфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: I could have, but I didn't.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Нядаўна прэзідэнт Казахстану Касым Жамарт Такаеў публічна сказаў Пуціну, што не разумее яго вайну. Прапанаваў яе замарозіць і рухацца ў бок доўгачаканага міру.
3: Путін тут жа завершыў дыялог, паабяцаўшы казахстанскаму калегу трымаць яго ў курсе падзей.
2: Аднак экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што словы Такаева трактуюць усе вакол няправільна. Пра гэта яна расказала ў эфіры Еўрарадыё і патлумачыла, што насамрэч меў на ўвазе, звяртаючыся да Пуціна, казахстанскі прэзідэнт.
4: Самае главнае, не ўчытваюць унутры казахстанскую сітуацыю. Не ўчытваюць. Вот пра ўсё, што угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его. Досым Сатпаев, да? Досым, он, например, он, в принципе, он близок к тому, что я думаю. А обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да, теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем как бы украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою... Ну, не берусь судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Такаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность. Ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения, потому что это северная часть Каспия, это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия, вот, Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот, ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, потом много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии и Китая, и Индии, кстати. Вот. Но на сегодняшний день а эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил бы. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду, потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему? Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем, и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните, и он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство. Он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза, при этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией, имея такую границу из зависимости транспортную от России. Конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом, это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства, а не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный. Иначе его заявление, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека. Потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное. Вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
3: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему не зрозумелый сенс войны.

Низкий сна хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье традиционно. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура поветра от 27 до 30 тепла. Ветер неустойливый слабый, атмосферный тиск выше из-за норму.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польшчы, 18 у Беларусі.
3: Украина третий раз за день атаковала склад Вальдберрис у России. У Берлине отменили техпарад про погрозу теракту. А на Подляшше отбудется традиционное свято перапяліца.
2: З навінамі Анжеліка Лялковская.
3: 1618 день полномасштабной украинско-российской войны. У Перми беспилотники атаковали склад компании Вальдберрис по воду.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.
3: Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. У Варшавы беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про гэты да іншы навіны праз 5,5 хвілін расскажа Анжеліка Ляльковская. Дачакаемся разом.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Атаки на склады Вальдберрис уже створили проблемы для российской экономики. У Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра пошний день номинования на премию «Голос поколения свободы».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украинские удары по складах российского маркетплейса Вальдберрис могут иметь наступствия не только для логистики, але и для финансовой системы России. Поводле попередних оценок, у вынику атак беспилотников компания могла стратить до 15% складских площад. Аналитики отмечают, что проблемы Вальдберрис могут закрануть буйные российские банки, которые кредитуют компанию. Сярод их называется Сбербанк и Альфа-банк. Вальдберрис – один из найбуйнейших маркетплейсов России. Оборот компании у минулом году оценивался больше, чем у 3 триллиона рублей. Разом с конкурентом Озон эти платформы займали значную частку российского рынка интернет-гандлю. Украинский бок заявляет, что мета атаку не только порушение логистики, але и тиск на буйный российский бизнес во умовах войны. Генеральная прокуратура Беларуси накировала в суд справу былого генерального директора Городинского мясокомбината Олега Иванова. Его обвинувачивают в отримании хабару на сумму каля 2 миллионов рублей, у тем лику у криптовалюте. Широкую відомасць былы гендиректор атрымаў пасля інтэрв'ю дзяржаўным СМІ, у якім сказаў, што сакрэтны інгрэдыент найлепшай каўбасы – людзі. Гэтая фраза завірусілася і стала адным з самых вядомых маркетынгавых слоганаў прадпрыемства. У Варшавскім універсітэце сёлета адбыўся беспрэцэдэнтны набор у аспірантуру па беларускай філалогіі. З 23 чалавек, прынятых на аспірантуру па мовазнаўстве розных моў свету, адразу чацвёра будуць займацца беларускай мовай. Паводле мовазнаўцы Мірослава Янковіка, такі вынік стаў нечаканасцю нават для самых выкладчыкаў.
4: Было 67 кандыдатаў, прынялі у аспірантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на адно месца. 22 асоб, якія прынялі аспірантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандыдацкія працы пра беларускую мову. Гэта трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспірантаў, якія прынятыя у аспірантуру.

Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. В Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про это и да иншие новины про 4 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!